0: Хит парада следуваат.
1: Panic Baby. Ариана Гранде. Хейли Джоэл. Яруба.
2: Брой 16.

0: на Антена Хит Парада следува
1: Сиена Спайро. Ариана Гранде. Хейли Джоел. Алок и Something Else.